0: 5 ay hekimine boy
1: Hollanda'da genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: medikamenter og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over
3: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz 15.410 MHz
4: Велика част и што веќа част и се веќе од
3: TBS Окистејшони мајсју нитјоби на јоди 7 и 30 пун кара
5: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиаслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
6: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
7: Відповідно, хто може бути отримати на літру до 10 років. Козаки 15 років не є.
8: Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
3: пособия.
9: Thank you. центре занятости населения лишь условия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
10: Скажи, на что у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
11: Jeg vil sige kontinuitet pågået og stvari er velika, to su dva razna posla. Pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi, da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik vam mora da diferencira, on mora da razlikuje.
12: Thank you.